Я сегодня грущу, мне вспомнилось прощание с тобой, друг дорогой. Я сегодня грущу, и звезды словно твой луч.